Я вижу вас, как вы в партийной кепке и в кителе спешите на парадах. Мы рубим лес и сталинские щепки, как прежде во все стороны летят. Вчера мы хоронили двух марксистов.

как обострение классовой борьбы. Я вижу вас, как вы в партийной кепке и в кителе спешите на парада. Мы рубим лес и сталинские щепки, как прежде во все стороны летят. Вчера мы хоронили двух марксистов.